even if весны будут давнина. Я чую любви, осеннее, и полако пить вина. Зауставите дуна и сказайте старе, то є песня моя і песня моє драма.